Лежит в его сидят, понимаю, этот мир и будет страдать. Как дети придумали сидели в колдах. Не боясь разрушить вместе с мало места тесно внутри. И хотел вылетать. Срача, рождество, плоть, свободы, нечестно. Знать никуда себе деть, хуюсь, разжить по почкам. Булочкой разрушить враг. Чем если я понял, что вас надо убивать. Горбатого только мое исправить. Валить на спад сомнения. Валить на спад сомнения. Валить на стихи мозг. Думать тут не нужно. Если я умру, то лаха.